пьем и говорим о чем угодно, кроме главного, того, что нужно.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

Андрюха нормальным мужчиной. И не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что ни фраза, то мать-перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал, думал, это все не всерьез, но попал дурак под наркоз. Забегаю под вечер к Андрюхе, жажда мучит и в горле горчит. Выставляю бутыль бормотухи, а Андрюха как рыба молчит. И такой он тоскливый и квелый, будто я ему пепси даю. Ты чего, говорю, не веселый, доставай стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя кричу утюгом.

гложет. Избегает он дружеских встреч. Он общаться с народом не может, не выносит исконную речь. Если ты к нему с матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

пацанов возле дома. Выручайте, на курево дам. И Андрюху те за два приема обучили не нашим словам. Пьет Андрюха теперь только беренди, как дитя веселится чудак. Матерится, как истинный дэнди, что ни слова, то факт, перефакт. Между тем кончается год, прекращает действовать кот. Друг решил супругу простить.

Любку и соха на тоске. Но ветреная Любка смотрела все на шутку, смотрела все на шутку, все на шутку, на тоску. Не вытерпел Сережка, схватил ее в охапку, донес ее до ЗАГСа, толкнул среди толпы. За

0: кстати же, по собственной вине вы так вели себя, что лопнул на терпение. Теперь страдайте же по собственной вине.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Фитнес-сезон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с

0: бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

вдалеке. А еще прошли года, словно летний дождь. Ах, Сибирь, моя Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь. Ах, Сибирь, моя Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь.

нежная, будет мать моя безутешная. И слетятся враги, да товарищи, будь то вороны,

Я мальчишка седой, я совсем молодой, мне 17. Посадили в тюрьму, а зачем и за что, не пойму.

по снегу следы и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Ранее по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь, закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду». «Да пока принесут». «Пей, кому говорю». «Будь здоров». «Обязательно буду». «Ну так что же?» — сказал захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое! Много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною». Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором».
2: Радио Шансон. Стоим в поле с братом Колей на 7 метрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

Мама Тоня нас с тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как. Ты забыл, как друг без друга, было туго нам. Когда я в Белгород рванул, ты загрустил

гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь под волновахой на конях.

0: Наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любанов.

уж свадебка хороша, перышком жар птичьим горит кольцо. След от фотографии на стене, лампочка пылится под потолком.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Мне в этой жизни ничего не надо. Отдам, что есть, и все, что наживу. За счастье быть всю жизнь с тобой рядом. За горе горькое любить тебя одну. Мне в этой жизни ничего не надо. Ты для меня начало всех.

как мне тебя не хватает, мой друг. Мне в этой жизни ничего не надо.

тебя не хватает, мой друг. Мне в этой жизни ничего не надо. Поверь, с годами я мудрее стал. Не надо мне ни серебра, ни злата. Мое сокровище, тебя я отыскал. Мне в этой жизни ничего не надо. Дай руку мне, я враг.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать Родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. И я не дошел до Вены и Берлина.

низким клином, как тысячи других таких ребят. Дайте вашим детям наши имена.

далекий мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

больше не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

0: любить обещал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал. Жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
4: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью. Вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь.

туман. На заре покину приют, припаду, рыдая к цветам. И на свет...

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от новых людей вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами. Но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
3: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
1: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.
2: Очень много на земле красавиц, от скольких я глазами проводил. И хранит мне преданная память тех, кого когда

небо с ними может и остался. Хоть хорош Берлин, хорош Париж, но никому душой не открывался. Хоть симпатичный.

0: и еще раз.
1: Как скажешь.
2: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
2: Белье такое белое, даже без кипячения.
3: Отлично справляется со сложными пятнами.
2: Отстирывает даже в холодной воде.
1: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

А чтобы не забыли, не разменять себя по мелочам нужно в течение жизни. В общем, все подсказки в композиции, которые звучат на волне хорошего радио, просто делайте приемник погромче. Как говорят, роман Пушкина – это энциклопедия в стихах русской жизни, а это в музыке энциклопедия русской жизни. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Пришли выходные. Отдыхаем вместе. Здравствуйте.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.

0: дуэтом на радио «Шансон» Анатолий Полотно и Федя Карманов только-только объявили, что он на следующей неделе уезжает к соседям в союзное государство в Витебск, потому что приближается Славянский базар. Ну а к нам в эфире приближается группа «Сентябрь». История о том, что погода шепчет, звучит на волне «Шансона».
1: Слухи тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках –

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

ураган опять уходит в океан. Я говорю с тобой серьезно, пусть я взволнован, но не пьян. Что ж, мне разлука острый нож, но разве ты меня поймешь? Я говорю

«Прости, прощай» — название композиции, которая в эфире «Хорошего радио» побывала. К нам скоро присоединится Вика Ветер со знакомой вам уже композицией «Свадебная». Но, так и знаете, только-только у Вики Ветер появилась и новая песня, новая, даже, можно сказать, колыбельная, под названием «Сынок». Между прочим, и вместе с видеоклипом эта композиция вышла, так что во всемирной паутине уже точно можно ознакомиться. Радио.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Но ведь в музыкальную сказку тоже очень легко попасть, тем более, что сказка эта скоро, ближайшей осенью, 14 ноября, на столичной лайф-арене соберутся звезды шансона для того, чтобы вы могли потанцевать энергично, для того, чтобы вы могли услышать замечательную музыку, которую так любите, и могли зарядиться посреди осени отличным настроением. Возрастное ограничение 12+, но хотя встречаемся 14 ноября, билетами стоит запасаться уже сейчас.

А вот мне все кажется, что сплю. Вот ведь вышло так, а не иначе. Не поверишь, я тебя люблю. Ты зачем мне письма не писала? Ты зачем меня не дождалась?

0: голосом.
1: 8 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки в 6%. По словам депутатов, вокруг программы в последнее время было много обсуждений, поэтому людям важно понимать, что условия остаются стабильными. В качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского капитала. Порядок повторного оформления семейной ипотеки также регулируется действующими правилами без каких-либо изменений на текущий момент. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. По информации РИА Новости, осенью вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент будет обязан подробно разъяснить клиенту правила въезда, местные обычаи и потенциальные опасности в стране пребывания. Таким образом, процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности. Договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий. По данным Росстата, в июне абонентская плата за пакет услуг сотовой связи увеличилась на 8% по сравнению с маем. При этом, согласно исследованию, продолжительность разговоров по телефону заметно отличается в зависимости от региона. В Москве почти половина опрошенных жителей предпочитает беседы короче 30 секунд. В Санкт-Петербурге самым популярным форматом стали разговоры продолжительностью до 1 минуты. В Приволжском федеральном округе 21% респондентов готов общаться более 5 минут, а в Северокавказском округе каждый пятый признался, что разговоры часто длятся свыше 10 минут. Доллар на выходные, понедельник, 76 рублей 66 копеек, евро 87.67, юань стоит 11.30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

жребий в эфире хорошего радио. Вот тут и возникает разночтение. Одни рассказывают о том, что все заранее решено, просто не сразу, может быть, нам об этом сообщают. Другие говорят, да нет, действительно, выбор происходит здесь и сейчас при нас. И пойди, угадай, кто прав. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Прав календарь, когда говорит нам, что суббота пришла, и слушаем хорошие песни. «Я выберу тебя» на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

груз. Завтра я в тебя в который раз влюблюсь. А сегодня бьюсь об мол и шепчу.

история о белом пароходе на волне хорошего радио. Вы в свою жизненную историю тоже можете добавить путешествие на белом пароходе, каким образом поучаствовать в нашей викторине «Счастливая каюта» и таким образом попасть на морской круиз. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Ну а на очереди за вот этим прекрасным белым лайнером Джоя в эфире. Музыки много, шансон один. Радио.

Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене.

0: болезни сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: опоздал. Я опоздал. Прошу, прими. Прошу, прими.
1: Какой букет?
0: А я спрошу, да или нет? Да или нет?
1: Наверное, да.
0: А почему? А почему? Но почему? Но почему?
1: Большой секрет.
0: Как же мне с тобою повезло, согретым быть.

0: летать.
1: Давай летать.
2: Я не шучу. Не шучу.
1: Ты говоришь, что знаешь все, что знаешь.
2: Из старых снов.
1: Я так хочу, тебя обнять.

на зеркале, но я оставлю этот текст и подпишу, и поцелую, не скучай, не скучай.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать сто

тяжело седому пацану, а вот Стас Михайлов говорит, с песнями ему легко раскрыл секрет, как создает новое, говорит, что-то появилось в голове. Все, сел писать, у него сразу и мелодии, и стихи, и вот уже композиция получилась. Летит по небу, зазвучит на хорошем радио.

ни раз и ни разу. Это сказки из детских времен. Не бывает любви по заказу. Я в тебя оказался влюблен. Что-то я из чужого альбома.

0: Я скучаю по нам прежним. В исполнении Григория Лепса звучало на волне хорошего радио, но скучать поклонникам артиста явно не придется, поскольку Григорий Лепс только-только выпустил вторую часть своего нового альбома под названием «Мира в дом», и на этой пластинке 19 песен, из которых 3 абсолютные премьеры раньше нигде не звучали, так что поздравления всем тем, кто ждал свежих песен от Григория Лепса, дождались.
1: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

9 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Высокоскоростную магистраль Москва-Петербург строит 28 тысяч рабочих и 10 тысяч машин. Основные работы развернуты на тестовом участке Крюково-Новая Тверь. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, после завершения укладки путей этот отрезок превратится в полигон, где специалисты начнут комплексные испытания инфраструктуры и первого отечественного высокоскоростного поезда. Его сборка ведется на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, а в создании комплекта комплектующих участвуют более 150 предприятий из 36 регионов России. Из-за нехватки медиков почти 40% врачей совмещают основную работу с дополнительной в других медучреждениях. По информации «Известия», особенно остро не хватает специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Максимальная нагрузка сейчас приходится на врачей, терапевтов, неврологов, процедурных медсестер, хирургов и специалистов по УЗИ-диагностике. Несмотря на приток новых специалистов в систему здравоохранения, сотрудников все равно не хватает, и на фоне такой ситуации ведомство делает ставку на разработку цифровых ИИ помощников для разгрузки медперсонала. Хранить и перевозить скоропортящиеся продукты лучше в термосумках, разделяя сырые и готовые товары. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, мясо, рыба, молочная продукция, колбасные изделия, готовые салаты должны храниться при температуре не выше плюс 4 градусов. При этом продукты должны быть герметично упакованы в раздельные пластиковые контейнеры или плотные пакеты. При дальнейшем путешествии на автомобиле лучше отказаться от многокомпонентных салатов с майонезом или сметаной, кондитерских изделий с кремом и фастфудом. Доллар на выходные, понедельник, 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве ясно, плюс 24 градуса. Дарья Березовская, радио «Шансон».

ножик медный зажав в кулаке. На удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою

Уже, конечно, не в рифму, но сюда же можно было добавить и про фасон, потому что держать фасон – это ведь тоже очень важно. Такой, чтобы побольше кармашков разных. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.

0: Голос Михаила Шафутинского звучал на хорошем радио. Встретиться с мэтром можно будет в октябре на нашем легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Много кто еще из артистов отправится с нами в это путешествие, на этот замечательный фестиваль. Все подробности найдете на нашем интернет-сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня,

Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».

0: секонд-хенд.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрес Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: о бутонах белых роз на волне шансона Виктор Королев готовится к следующей неделе. Виктор Королев, потому что на следующей неделе в городе на Неве намечены съемки нового видеоклипа на новую же композицию у Виктора Королева. Говорит, очень хочется сделать премьеру в юбилейный день. А вы знаете, что в конце этого месяца день рождения у Виктора Королева исполнится ни много ни мало 65.
1: Колесики гуськом спешат, хотят пугнуть парнишечку сибирским холодком. А я ушаночку поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну. Та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, он слезу.

есть города. А я ушаночку поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вдохну, тайком тихонечко вдохну. Ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, слезу смахну, тайком тихонечко вдохну. Зеленым городам.

0: стену и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, вздохну.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

0: Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Песня под названием «Я не хочу тебя терять» прозвучала на волне шансона. Следующая композиция под названием «Только любовь» появится в эфире в исполнении Тамары Кутидзе. И, между прочим, именно эту песню Тамара, в числе прочих, исполняла накануне в нашей студии в программе «Живая струна». Мы сделали видеозапись этого выступления и очень скоро на официальных страничках шансона в соцсетях выложим ее. Так что ждите анонсы.

0: только любовь.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Барсун.
1: 10 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Министерство труда и соцзащиты пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. По словам главы ведомства Антона Котякова, гибкое законодательство в нашей стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Он напомнил, что порядок определения праздников и выходных дней, а также механизм переноса закреплены в Трудовом кодексе. На основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных. Согласно проекту производственного календаря на 2027 год новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. В России появятся экспертизы игрушек для детских садов. Минпросвещение собирается законодательно ее закрепить. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, игрушки для дошкольников должны соответствовать требованиям безопасности и способствовать развитию детей. Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование отечественного производства. Как сообщает портал Москва-24, ссылаясь на министра, важно, чтобы через игрушки дети знакомились с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями нашей страны. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холл и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцполы – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. Дарья Березовская, радио «Шансон».

от того, какими мы с вами были, до того, какими мы с вами будем. Отличие всего лишь в один день, в сегодняшний день. Так что давайте попытаемся, попробуем, по крайней мере, наполнить его замечательными песнями и отличным настроением. Тем более календарь показывает, что выходной, летний выходной. Это в песне у нас холодно, а в отношениях очень даже горячо. В студии шансона Андрей Петров. Здрасте, здрасте. Мысли в

0: просто шутка.
1: Ну, когда шутка, а когда все серьезно. Спросили тут, как относится к инициативе раскрывать гонорары артистов, которые выступают за счет бюджетных средств, Любовь Успенскую. На что Любовь Успенская ответила, что, во-первых, в стране есть дела и поважнее, а во-вторых, от госбюджета не зависит, поэтому тема от нее бесконечно далека. Ловите вора на радио «Шансон».

Шансон один.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция.

0: за «Мадам». Песня «Наш класс» появится в эфире «Хорошего радио» в исполнении Александра Маршалла. Говорит Александр Маршалл, примером ему артисты времен Великой Отечественной войны, которые концертными бригадами выезжали к бойцам, чувствует, его присутствие вселяет в ребят на фронте надежду, поэтому останавливаться не собирается.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

за друзей и пройденный свой путь. Нет сожаления, но только порой вдруг так захочется, выйдя к доске, девочек наших смешить ерундой, даже портфелем схватить.

0: всех вас.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

только на ошибке, но не разрывавшейся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким,

он неправильный такой. Ах, ошибки каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие

0: смириться и не жить.
1: Ну, если вы чувствуете, например, что на 14 ноября никаких не хотите затевать серьезных дел, никакой тут ошибки нет, правильно, потому что организм очень хочет сходить на всенародную танцплощадку. Эх, разгуляй, она именно 14 ноября пройдет на столичной лайф-арене, и много-много артистов к нам присоединится, чтобы было несколько часов любимой музыки. Возрастное ограничение 12+. Запасайтесь билетами уже сейчас.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Звони 8 800 2019 117.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Барсун.
1: 11 утра в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдума предложила расширить сеть семейных МФЦ по всей России. Как заявила вице-спикер Анна Кузнецова, такие многофункциональные центры позволяют обращаться за помощью и консультацией в одно учреждение. Это удобно для граждан и избавляет их от необходимости посещать различные ведомства. Ранее в Госдуме предложили расширить список мест, где россияне могут получить государственные и муниципальные услуги. Например, предлагается подключить к этой работе отделение Социального фонда России. Доля отказов банков в выдаче потребительских кредитов в июне выросла впервые с января и достигла 73%. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, чаще всего отрицательные решения по заявкам фиксировались в банках Новосибирской, Оренбургской, Кемеровской и Омской областей. Эксперты связывают происходящее с ужесточением регулирования потреб кредитования со стороны Центробанка и высокой кредитной нагрузкой населения. В этих условиях банки стали тщательнее оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков, чтобы снизить риски невозврата и не допустить ухудшения качества своих кредитных портфелей. Россияне увеличили расходы на кормовые добавки для домашних животных. За 4 месяца текущего года они потратили около 2 миллиардов рублей. Согласно данным аналитической компании, на которую ссылается газета «Коммерсант», продажи таких товаров в рознице в январе-апреле выросли на 14,5% в годовом выражении. Рост спроса участники рынка связывают с увеличением числа домохозяйств с питомцами и более внимательным отношением к их здоровью. Владельцы животных все чаще приобретают витамины, пробиотики, аминокислоты и добавки для поддержания суставов и кожи, которые ранее считались нишевыми товарами и использовались в основном при наличии конкретных проблем. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87 67, юань стоит 11.30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Заметили, что хорошая песня никогда не спрашивает, вовремя она или нет. Она просто появляется в нужный момент. Иногда по дороге домой, иногда за рулем. Иногда, когда захотелось побыть в тишине. И вдруг понимаешь, что тишина сегодня отменяется. У микрофона Рустем Ахметшин, в эфире очередной выпуск хит-парада «Шансон года». Человечество пока так и не разгадало одну загадку. Почему самые яркие люди появляются неожиданно и исчезают? Неожиданно, а разговоров о них хватает еще надолго. Кажется, именно из этой категории героини песни Сергея Ростова «Майя, звезда Шанхая». На этой неделе она открывает нашу музыкальную дюжину на 12-м месте. После нескольких прослушиваний уже ловишь себя на мысли. Интересно не только, кто такая Майя, но и где купить билет в этот самый Шанхай. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.

0: цветы принято дарить по праздникам. Правда, один цветок сегодня решил прийти в хит-парад самостоятельно. Султан Лагучев с песней «Роза черная» поднимается на 11-ю строчку. Вообще, «Черная роза» звучит немного тревожно, но в музыке действует особое правило. Чем загадочнее название, тем труднее потом выбросить мелодию из головы.
1: Шансон номер 11.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Когда люди говорят «я сейчас немного отдохну», это обычно означает, что они просто поменяют одну работу на другую. Поэтому иногда лучший способ устроить себе небольшой перерыв – включить музыку. Сегодня Стас Михайлов с песней «Летай» занимает 10-ю позицию. 3 минуты, и организм уже начинает подозревать, что жизнь не такая уж и серьезная штука.
3: Шансон номер 10.
5: Летай!

0: Истинного мастера опознать очень просто. Пока остальные стараются быть узнаваемыми, его узнают без всяких стараний. Именно поэтому Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» вновь оказывается среди самых популярных артистов недели. Ему достается 9-е место. Такие песни не нуждаются в громкой рекламе. Лучшие рекомендации давно стали сами слушатели.
1: Шансон

0: Кажется, что двери придумали исключительно для того, чтобы люди по очереди пытались их открыть. Одни стучат, другие ждут, третьи делают вид, что им уже все равно. Именно об этом напоминает Алена Петровская. Ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 8-ю строчку нашего хит-парада.
1: Шансон номер 8.

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть фразы, после которых сразу понятно. Разговор будет непростым. Нам надо поговорить. Ты только не обижайся. И, конечно, не люби меня. Чепик и Холла с одноименной песней на этой неделе расположились на 7-м месте. Любопытно, что именно такие слова обычно становятся началом истории, а не ее финалом.
0: Шансон.

тебя. Да ты странная, знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на слово убегала тогда темной ночкой, я любил тебя. Для кого кружева надеваешь белые?

У любви одна странная особенность. Сколько бы люди ни обещали себе быть осторожнее, сердце все равно делает вид, что не слышало. Именно поэтому Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» сегодня уверенно расположился на 6-й строчке хит-парада. Казалось бы, выводы давно сделаны, но стоит появиться новым чувствам, и прежние правила куда-то бесследно исчезают. Видимо, память у сердца выборочная. Шансон.

детстве все знали, если лепесток волшебный, желание обязательно исполнится. Повзрослев, выяснили, что желание требует гораздо больше усилий. Но привычка надеяться никуда не делась. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на этой неделе на 5-м месте. Хорошие песни вообще похожи на желания. Отпускаешь их в мир, они неожиданно возвращаются к тебе снова и снова. Шансон.

Наверняка вы тоже самим себе обещали, что следующим летом никуда не будете спешить. Но календарь обычно оказывается быстрее. Зато Алексей Петрухин и Анна Семенович не торопятся отпускать теплые дни. Их песня «Раздели со мной лето» уверенно добралась до 4-го места. После нее даже осень как будто бы ненадолго сбавляет обороты. По крайней мере, очень хочется в это верить.

хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Марракеш. По судьбе. Марракеш этим летом представил новую работу под названием «По судьбе». Мелодия в стиле 90-х, теплая атмосфера и история о том, как важно прощать и доверять своим чувствам. Этот хит зарядит вас драйвом и напомнит, что настоящая радость рождается только...

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Он один из тех исполнителей, которые давно стали частью семейных музыкальных коллекций. Их песни не ищут специально, они сами оказываются рядом в нужный момент. Так происходит и с Михаилом Шуфутинским. Его последний полет продолжает уверенный путь среди лидеров и на этой неделе занимает 3-е место. Это тот случай, когда опыт не нуждается в громких заявлениях. Достаточно первых аккордов, чтобы все и так стало понятно.
0: Шансон номер 3.
2: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. Больше слов не говори, я понял все. Прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Порой кажется, что время летит слишком быстро, а потом встречаешь песню, которая умеет его ненадолго остановить. Именно так работает лирический хит Александра Новикова «Разлетелись как птицы». Сегодня ему достается серебро чарта. В этой песне есть честность, которая никогда не выходит из моды, поэтому слушатели возвращаются к ней снова и снова.
1: Шансон номер два. «Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего». Но летая под небом опять,

Слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны отогреться и снова начать, а с огнем.

0: самое время пройти еще раз сегодняшний маршрут. Без спешки и с улыбкой. А затем будем знакомиться с нашим лидером.
1: Послушай, звезда Шанхая, я знаю, я зашел за край.
0: С 12-й строчки Сергей Ростов продолжает доказывать, что Майя, звезда Шанхая, умеет интриговать не хуже хорошего детектива. На 11-м месте расцвела роза черная Султана Лагучева. Необычный цветок, который явно не собирается оставаться в тени.
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим. Стихи.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» сегодня расположился на 10-й позиции. Девятую строчку удерживают «Купола колокола» Владимира Ждамирова.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 8-м месте Алена Петровская и ее «Сердце бьется в закрытую дверь». Чепик и Холла с песней «Не люби меня» занимают 7-е место. Судя по голосованию слушателей, просьба снова осталась без ответа.
1: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: 6-ю позицию занимает Евгений Григорьев и его хит «Обожгла любовь». Любовь опять победила здравый смысл, и, честно говоря, никто особенно не удивлен.
1: Перед нами тысячи всех дорог.
0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на 5-м месте.
1: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: На 4-й строчке Алексей Петрухин и Анна Семенович продолжают делить лето. Если найдете способ поделить еще и отпуск, обязательно расскажите.
3: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются.
0: Михаил Шуфутинский с «Последним полетом» уверенно держится на 3-м месте. Полет проходит спокойно, пассажиры аплодируют.
4: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Песня Александра Новикова «Разлетелись как птицы» остановилась всего в шаге от вершины, заняв 2-е место. А вот теперь давайте узнаем, кому достанется золотая медаль шансон-чарта. Лидером этой недели становится песня, героиня которой уже получила народную прописку. Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» занимает 1-е место нашего хит-парада. Чтобы поддержать любимую артистку, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Пусть в ближайшие дни у вас будет больше поводов подпевать любимым песням, чем искать повод для плохого настроения. А мы уже начинаем готовить новый выпуск, потому что хорошие песни долго ждать не любят. До встречи ровно через неделю. Пока.
5: Шансон номер 1.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Столица Полдень, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что больничный лист можно открыть на срок вплоть до 1 года. Как рассказал председатель Комитета по охране здоровья Сергей Леонов, если человек не может работать из-за болезни, то врач вправе продлевать листок нетрудоспособности до 10 месяцев. На протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности, а сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией. Парламентарий напомнил, что в текущем году максимальная выплата по больничному за один день для работающих граждан составляет 6827 рублей. Эта сумма полагается тем, у кого страховой стаж составляет 8 лет и более. Депутат добавил, что пособие за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ 27 тысяч рублей. Петербуржцы тратят на кафе, рестораны и доставку еды больше, чем москвичи. Как сообщает РБК, расходы среднестатистической петербургской семьи из 3 человек в 2025 году взлетели сразу в 2 раза до 9 тысяч рублей в месяц. В среднем в регионах этот показатель составляет 3,5 тысячи. Москвичи, согласно исследованию, тратили на общепит около 7 тысяч рублей. Экономисты объясняют этот феномен настроением петербуржцев, которые вместо того, чтобы копить деньги на покупку авто или квартиры, переключились на доступные радости жизни. До 60% месячной нормы осадков выпадет в Москве в эти выходные, как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Основные ливни и грозы ожидаются во второй половине субботы, особенно в вечерние часы, а также будут продолжаться в течение всего воскресенья. При этом температура воздуха в субботу составит плюс 23-26 градусов, в воскресенье плюс 23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Добавил Тишковец. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные. Понедельник 76 рублей 66 копеек. Евро 87,67. Юань стоит 11,30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Главный вред брака в том, что он вытравливает из человека эгоизм. Но главное сегодня не накалять обстановку, ведь завтра отмечать будем День рыбака. А это значит, что нужно одобрение от половинки на тихую охоту. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. С радостью делюсь с вами житейскими мудростями, как и неунывающие Федя Карманов и Анатолий Полотно. Отличного вам настроения и побольше поводов провести этот день в компании «Радио Шансон».
1: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

взяла на третьем этаже еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

Как влаги в ноябре, а город с крышей так красив. Ума лишится, ты скоро про него споешь. Чумазый питерский гаврош, сжимая гриф, как финский нож.

0: сплотил за свет тридцатку в самый темный год.
1: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

это так в самом деле. Я куда-то все шел не туда. Что-то было, но не было цели до того, как...

считать, что я им врал. Это так в самом деле. Я тебя среди всех выбирал. А не то бы 7 дней на неделе. Все бы врал я и врал.

это так в самом деле. Я куда-то все шел не туда. Но если б знали мы все и умели, скучно было бы жить, газ.

0: говорил «люблю кому-то», давай считать, что я им врал.
1: Вся наша жизнь с самого рождения неразделима с состоянием любить. Но не всем дано познать настоящую любовь. В основном это влюбленность, переходящая в привычку. Хорошая привычка — начинать свой день с радио «Шансона», и независимо от того, во сколько вы проснулись. Запишите 3 простые цели. Позвонить подруге, приготовить любимое блюдо, посмотреть что-то интересное. Ну а все остальное, конечно, по желанию.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

холостяки, ищите женщин на пляжах. Только там они такие, как есть, раздетые и не накрашенные. Лето на радио Шанель.

ямщик, гоник яр. Завернулась душа, словно рубь, а потом развернулась долларом. Я вас с улицы взял и от вьюг укрывал, может быть, неумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдали прошумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдали

остался в тоске. Что ж вы, знать не вышло, мессия. Вы такая ж бродяжка, как все, как 100 000 других по России.

Женщина не товар. Она пропасть не может, у нее нет срока годности. А вот душевный праздник «Эх, разгуляй» имеет границы и является скоро проходящим. А посему спешу пригласить вас 14 ноября в столичную Лайф-арену. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие другие любимые артисты. А есть возрастное ограничение, учтите это, 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

говорила мне мать, что судьбой не поспоришь, но не слушалась я. Я упрямой была. Если счастье украли, то его не воротишь. От сгоревшей любви лишь осталось за.

0: Выходные на календаре, а это значит, что мы можем себе позволить чуть больше радости. И вот в рамках мобильных выходных приветы ваши. Привет маме Марине, вчера очень поругались, это Андрей Осипов из города Североморска. Не ругайтесь с родными, они у нас одни. Привет деревне Назарова, огромный привет и любимому мужу Тигренку от его Мурлыки.
1: Я для тебя давно потерян. Ты корень зла, моя судьба.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: голосом.
1: 13 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Ассоциации туроператоров России заявили, что пассажиры могут взять с собой на борт самолета как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Важно учесть, разрешены ли они в стране назначения и нужны ли на них дополнительные документы. Если пассажир летит за границу, то для таможенного досмотра может потребоваться перевод рецепта на иностранный язык. В АТОР обратили внимание на то, что при ввозе в Россию зарубежных лекарств, в составе которых есть сильнодействующие наркотические или психотропные вещества, нужно иметь с собой документы, подтверждающие назначение этих препаратов. Раздражение от работы может быть признаком выгорания, которое возникает из-за хронического рабочего стресса. Как рассказала кандидат экономических наук Екатерина Каталина, часто причиной такого состояния становится усталость, переработки, хаос в задачах и ощущение потери контроля над рабочим процессом. Именно поэтому человек может продолжать любить профессию в целом, но злиться на конкретную работу. По словам эксперта, одной из причин становится отсутствие полноценного восстановления, когда человек продолжает следить за рабочими чатами и думать о задачах вне рабочего времени. Большинство россиян мечтают жить в просторных квартирах или загородных домах, однако при выборе жилья чаще дают предпочтение городской недвижимости из-за удобства, инфраструктуры и транспортной доступности. Как сообщают «Известия», ссылаясь на опрос, россияне по-прежнему романтизируют загородную жизнь, однако при принятии реального решения на первый план выходят практические факторы. В итоге 80% россиян в реальной жизни при покупке выбрали бы городскую квартиру. Каждый пятый участник исследования мечтает о сочетании двух форматов небольшой квартиры в городе для повседневной жизни и второго жилья за городом для отдыха. Доллар на выходные, понедельник, 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, плюс 28. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой. Григорий Лепс попал под очарование и вроде бы даже пропал. Кстати, будет сказать, что совсем скоро у нашего любимого исполнителя юбилей. Отмечать мы его будем 16 июля. Григорий Лепс рассказывал, что самым необычным для него стал день рождения, когда он проспал праздник и проснулся только на следующий день. Надеюсь, такого, конечно же, не повторится. С вами Ольга Шатрова. Рада, что мы вместе на волне радио «Шансон».
1: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой, опасности не видел, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел. Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел. Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от души,

0: А нам грешным свобода, как воздух, нужна.
1: Ведь она, пацаны, как и

0: буду сниться молодым и старым. Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения,

чужая история, мне твоя и моя милей. Где под звуки ночного прибоя

Ностальгическая композиция о воспоминаниях первой любви, которая обрела вторую жизнь, я бы сказала, новую в виде яркого клипа. И да, радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция доступна на нашем официальном сайте и в приложении «Радио Шансон». А еще держать руку на музыкальном пульсе можно благодаря нашему сообществу.

0: Реклама. В планете Second-Hand мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям специальные скидки. В день рождения приятный бонус. Планета Second-Hand.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: радио «Шансон». Опа! Все вместе! С начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.
1: Космодром растаял в страшном гуле, от огня расплавился металл. Делегат планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные,

Хабибулин, то я. Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я забыл, кто я. И в тот же миг в наушниках зацокал высокий крик, идущий на таран.

фрегат планеты Хабибулин приземлился от людей вдали. Но когда вблизи краса земная,

я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я

Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, и

Хабибулин. Это не просто песня о воплощении духа беспечного времени, когда молодость была бесконечной, вечеринки безудержными, а любовь частой, но, увы, несерьезной. Сегодня весьма несерьезно отмечается Международный день купания нагишом. Его цель – продвигать идеи бодипозитива, единения с природой и освобождения от ненужных предрассудков. Я бы на такое, конечно, не решилась. А вы давайте признавайтесь, будете отмечать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Ощущаю себя молодым, бесшабашным и пьяным в дымину. И опять все у нас впереди, и трясутся от страсти поджилки. Я пьянею на женской груди, без

вытянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова, ну, найдите еще мужика.

Я справ, где кусты, наш пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанов невест

тоже поприкатила, налетела блажь, и тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба говорить, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Я над запахом цветов.

0: красоты.
1: Многие не могут вырваться из черной полосы. Мне же хочется пожелать вам, чтобы любая полоса стала для вас взлетной. Были подведены итоги вашего голосования еженедельного хит-парада, а это значит, что с новыми силами надо подвести любимого исполнителя к пьедесталу, но уже этой предстоящей недели. Так что дерзайте.

0: голосом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Минпросвещении определили допустимое время просмотра телевизора детьми. В рекомендациях министерства отмечается, что обычно он располагается дальше от глаз, чем экран компьютера, поэтому вред для зрения меньше. Однако это не значит, что можно сидеть перед экраном часами, пишет РИА Новости. Так, в возрасте 3-7 лет просмотр телевизора должен быть ограничен 30 минутами в день. В 8-10 лет ребенок может потратить на просмотр мультфильма по телевизору около часа. С 11 до 14 лет без вреда для зрения можно смотреть телевизор по 1,5-2 часа, а подростки в возрасте 14-18 лет могут посвятить этому занятию до 3 часов в день, делая перерывы каждый час. В программу Олимпиады 2030 добавили два новых вида спорта. Речь о фрирайде – это катание на горных лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс, а также синхронном фигурном катании, во время которого на лед будут одновременно выходить 9 фигуристов. Как пишет «Комсомольская правда», Международный олимпийский комитет утвердил обновленную программу зимних игр во французских Альпах. При этом лыжное двоеборье, входившее в программу всех зимних олимпиад с 1924 года, исключено. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Александр Маршал на радио «Шансон». И только что он горевал, что ему не снятся корабли. На самом деле, мне снятся сны, но я их не помню. А оказывается, что существует гаджет, который превращает устные рассказы о сновидениях в короткие даже видеоролики. Это устройство уже в продаже, позиционируется как инструмент для самонаблюдения, который может помочь лучше понять подсознание, найти вдохновение или подсказки для решения проблем. Мы же черпаем вдохновение из любимых песен на радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

старой карете. Несмотря на развитие технологий, карета по-прежнему остается популярным выбором для создания сказочной атмосферы. И неспроста. Карета на свадьбе — это не просто транспорт, а мощный символ, окутанный традициями и даже поверьями. Сейчас настало время окунуться с головой в далекий 92-й год, когда все рейтинги била песня «Дым сигарет с ментолом». Реакция на песню была полярной. Одни называли ее шедевром, а вот другие — чистейшим образцом пошлости в песенном искусстве. Ну, давайте послушаем и сформируем свое отношение. Согласны?

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Радио «Шансон».

Место встречи всех сослуживцев – это, конечно же, радио «Шансон» по понедельникам ровно в 17:00 по московскому времени. Вместе с Алексеем Филатовым вспоминаем годы службы и помогаем сослуживцам найти друг друга. Это в понедельник. А сейчас на радио «Шансон» Гарик Сукачев с песней.

повезет в любви. А 9 граммов сердца постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Эва Марго, дочка Паши Карманника, в танцевальном кружке, проводя вечера.

не касается. Но балерины и жуликов я пока ни одной не встречал. Лезли к ней мужики, а кто хотел, не протырился.

родной не встречал. Что с ней стало потом? Много слухов елось.

0: балерины из жуликов я пока ни одной не встречал.
1: Вот эта история любви достойна не только песни, но и киноверсии. Больше чем уверена, что и ваша история любви достойна внимания. Если оно так, то приглашаю поучаствовать в программе по заявкам только для вас. Мы же будем рады любому поводу для радости. Привет, поздравления, юбилей, ну или просто позитив. Делитесь, эфирный чат уже ждет от вас участия.

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Это было, наверное, давно.

меня. Он шутил и кривлялся, как бес, все святое броня и кляня. О, как ловко он в душу залез.

Молчал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки, надо только вскочить на коня, и внушал мне пустые стихи. Человек, не любивший меня.

человек, не любивший меня, если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон».
1: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Для школьников с 1 по 4 класс предложили ввести дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта. Об этом РИА Новости сообщил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, дополнительный отдых зимой поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти. Он также отметил, что в зимнее время цены в южных регионах страны ниже, поэтому есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России. Ранее Минпросвещение выпустили рекомендации для школ по срокам каникул. Инженерные специальности впервые за несколько лет обошли IT-направление по популярности среди абитуриентов. Об этом сообщает «Аргументы недели» со ссылкой на профориентационные исследования. По данным вузов, в лидеры выходят машиностроение, энергетика, физика, материаловедение, а также специальности на стыке технологий и медицины. Эксперты связывают это со структурными изменениями в экономике, переходом к технологическому суверенитету, дефицитом кадров в реальном секторе и долгосрочными государственными программами. По их оценке, новый тренд сохранится как минимум 5 лет. В России резко выросли продажи защитных крышек для бензобаков. За последние пару месяцев спрос увеличился почти на 50% по сравнению с прошлым годом. При этом особенно популярными оказались кодовые замки. Их стали покупать более чем в 3 раза больше. Как сообщает «Москва-24», причина этого – участившиеся случаи слива топлива из машин, особенно в столице. Параллельно в московских чатах растет число жалоб на бензиновых воров. Только за последний месяц появились десятки сообщений о подобных инцидентах. Ранее сообщалось, что российские водители массово скупают таблетки-присадки для снижения расхода топлива. И заключение выпуска: официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.
0: На Радио Шансон программа «По вашим заявкам».
2: Вот и дождались. Программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Это дневной выпуск в студии Ольги Шатрова. Я вам рада. Вы, если хотите тоже поделиться своей радостью, то обращайтесь в наш эфирный чат по телефону +7 909 955 103 00. Можно обращаться через портал Макс, можно по стариночке через СМС, или же можно оставить весточку на нашем официальном сайте. Да, там есть специальная вкладка «Отправить сообщение». Жду. Обязательно подписывайтесь, не забывайте. Ну и сегодня, знаете, какой праздник? Я скажу даже так, это наш праздник, Международный день шоколада. И вот хочется пожелать вам, чтобы в вашей жизни всегда было место для любимого лакомства, а мечты сбывались так же легко, как тает шоколад во рту. Счастья, здоровья и много-много шоколадного вам настроения. Именно шоколадного настроения я желаю маме Гале, которая сейчас в Рязани. Эта суббота так сложилась, что проходит она не в кругу семьи, но все обязательно случится и вновь воссоединится семья. Я именно этого вам и желаю. Ну что, жду ваши сообщения. +7 909 955 103 00.

0: Самсон. Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
4: для... Продолжается программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Это дневной выпуск. Напоминаю, есть, конечно, такие опытные, заядлые участники, которые знают, что чем раньше вы пришлете привет, тем скорее он прозвучит. И вообще будет гарантировано, что он прозвучит. Так что обращайтесь. +7 909 955 103 0. Ну, а сейчас давайте поздравим именинников. Огромный привет из Казани летит в город Вяземский Хабаровского края. И поздравления с днем рождения для нашей горячо любимой мамы Виктории Вячеславны Федотовой. Желаем ей крепкого здоровья, удачи во всех делах, всегда прекрасного настроения и всего самого наилучшего. Это пожелание Дарины, Дениса и Сергея. Поздравления летит и в Люберцы Андрей Андреевич Аносов, крестный с Нюхой. Пусть год будет продуктивным, чтобы все получалось, все работало. А если вдруг не работаешь, чтобы ты знал, как это исправить. Ну или хотя бы знал, кому позвонить. Здоровья, счастья, крутых приключений и побольше поводов улыбаться. Ты лучший! Это от крестника Кирилла Ударцева и его родители Марины и Павла. С днем рождения юного любимого человечка Пашу Руслановича Зайцева. Успехов тебе, здоровья, счастья, благополучия в жизни. Люблю, обнимаю. Это, наверное, бабушка, да? Из Симферополя.

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Делиться поводами для радости. Вот нам написали из Молдавии Серега из Красноармейска. Он сегодня психанул. Жена ушла по делам, а я взял и выкопал всю картошку в огороде. Придет, увидит, наверное, расстроится. Но и тут многоточие. А что, картошка уже созрела? Я что-то не поняла. Или как-то... Ну ладно, удачи вам, если что. Любимый Олег Савкин, осталось совсем чуть-чуть. И мы, муж и жена, люблю тебя сильно. Это Ольчик написал. Сегодня у молодой семьи Бабицких первая годовщина свадьбы. А у них уже появился симпапулька Егорка. Вся наша банда, которая отмечает это событие, находится в городе Южа. Под шатрами и запрачным столищем мы искренне желаем им мира, добра и любви. Ну и мы, конечно же, присоединяемся. Пишет нам, да, это Яна Степанова из славного города Отрадное. Поздравляю самого лучшего мужа на свете, Ванечку Степанова, с 23-й годовщиной свадьбы. Люблю его, очень отмечаем на природе, погода радует, шашлык вкусный. Спасибо Ирочке Мельниковой за гостеприимство. Жену Людмилу, да, Валерий, муж, поздравляет с 30-летием совместной жизни. А вот у Александра Аксенова из Тучкова вчера тоже был двойной праздник. День рождения и годовщина свадьбы. 44 года. Вот это да. А, Ульяна Денисовна Козлова, ты солнышко, ты лапочка, ты ангелочек. Я тебя люблю. Увы, без подписи. Ну, увы для нас, а вот автор решил остаться неузнанным. Ну и хотел сказать спасибо за эти дни лени. Это Борис Геленджик.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

быть может, снегом на окне.

Продолжается программа. И мне так нравится, что этот день такой богатый и щедрый на именинников. Вот, пожалуйста, поздравляю тестя Сергея из города Салаир с днем рождения, долгих лет жизни, здоровья и всего самого наилучшего. А поздравляет зять Антон и внук Федор из Москвы. С прошедшим днем рождения моего сводного брата Олега Подтетенева. У него 8 июля был день рождения, мой исполнилось 38 лет. Ну и пожелание счастья, здоровья, долгих лет жизни. С праздником. Возвращайся в Россию, он сейчас во Франции. Мы ждем и скучаем по тебе, Олег. Твой сводный брат Игорек. Так, дворник из завода «Алмаз». Ну, окей, принято. Хотим поздравить самую обалденную девчонку, дочку лучшей подруги Анютку Матчину с днем рождения. Всех благ, здоровья, друзей обалденных, эмоций неповторимых. Всего самого-самого лучшего. Ну, а за подписью Геннадий и Людмила. Ну и поздравьте моего мужа Игоря Швидкова с днем рождения. Поздравляем!

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Только для вас звучат красивые слова, которые же вы и присылаете. Так, коллектив 20-го почтового отделения города Краснодара поздравляет с профессиональным праздником Российской почты. Спасибо за ваш труд и внимание к людям. Это Валентина из Краснодара. Весь коллектив Паньшинского почтового отделения с профессиональным праздником. Наталья желает всем здоровья, счастья, удачи в мирной жизни. Сегодня еще, кстати, отмечается День Металлурга. Очень прошу поздравить город Череповец с праздником. Это уже сообщение от Татьяны. Ну и приветы Арташу Макаряну, Саше, Ирине Деряжиным, а также Эдуарду, Павлу и Сергею. Всем привет от Иринки. Любимой маме Юлии Ашаниной, также другу Дмитрию Куракину и моему любимому братику Евгению Леонидовичу из Петергофа огромный привет. А вот не подписался, да, автор. Сейчас нахожусь на озере, пишет нам Сергей, на пляже в Нижегородской области, на улице жара, регулярно окунаюсь и загораю, и слушаю радио «Шансон», любимое радио «Шансон». Эх, да хорошо, что вы слушаете лучшее радио на земле. Привет от Александра Шишлова, тестю Николаю Николаевичу. Они сейчас строят дом на даче, без него, но никак с женой было бы нам трудно. Также всех с наступающим днем рыбака, мы с тестем рыбалку очень любим. А сейчас в теплую погоду слушаем радио «Шансон», который поднимает настроение. Да-да, мы это умеем. Так, привет всем слушателям радио «Шансон» от непонятно кого. Ну и, конечно, Денису Викторовичу, также в СНТ родники Кемеровской области, город Новокузнецк. Привет соседу Виктору. Ну вот и сегодня кто? А вот не успею прочитать сообщение, так что слушаем песню.
2: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс.

0: Пролетел дневной выпуск программы «По заявкам только для вас». Как одно мгновение, была бы моя воля, я бы, конечно, продлила бы удовольствие, но, увы, я не всесильна. Продолжим передавать ваши приветы уже в 21.00 по Москве. А вот в этом часе осталось только поздравить именинников. Дождливый приветик из Перми. Отмечаю 11-й день дня моего рождения. Так, хочу выразить благодарность и признательность моим друзьям. Зинаиде, Оле, Михаилу, Светлане, Инне. Мне с вами хорошо и комфортно. Также шлю привет в славный город Мариуполь и поздравляю братика Евгения с 51 годиком его рождения. Терпения тебе, брат, ну и радости. Поздравляем нашу любимую мамочку, жену и бабушку Ольгу Павловну Соколову с днем рождения. Здоровья, крепкого счастья, любви, а мирное небо внуки сказали обеспечить. Дочь Марина и внуки Максим, Дима, Артем, Алина, Элина и Юлиана. Огромный привет из Пицунды от двух именинниц Ольги Владимировны и Светланы Викторовны Смирновой. А вот так получилось, что родились в один месяц, в один день. Их дети сошлись и живут вместе уже 13 лет. Очень вас прошу поздравить нас с нашим днем. Самое главное уже для нас здоровье, здоровье и уважение наших детей и внуков. Да все будет, это точно. Но еще несколько приветов. Сегодня получил новый паспорт в последний раз. Так, Наталья из Новоалтайска нам написала. Вы знаете, вы же можете его еще потерять, так что не зарекайте, что он последний. Всем привет, особенно любимому мужу Болдыреву Николаю. Так, поздравьте моего мужа Сергея Сидорука с днем шоколада. Передайте, чтобы не забыл купить мне шоколадку. Это Ирина.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: все.
1: Привет лучшему радио с именем Шансон из города Орехово. Зуева. Вчера при помощи вашего радио встретились и провели вечер со своими друзьями Еленой и Владимиром Зарубиным. Это прекрасные люди. Передаем им огромный привет и наилучшее пожелание. Олег и Марина Авакумова. Но на этом точно. Программа завершена.

0: голосом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В МВД рассказали, как банки определяют мошенничество. Всего существует 9 подобных признаков, в числе которых снятие наличных в течение суток после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей и смена номера телефона для авторизации в онлайн-банке. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре ведомства. Кроме того, признаком мошенничества выступает нетипичное поведение человека. К примеру, непривычное время суток для снятия денег, необычная сумма или местонахождение банкомата. Тем временем признаками потенциально опасного банкомата могут быть царапины и следы взлома на корпусе. Также клиента должны насторожить посторонние предметы, накладки на клавиатуру и детали, отличающиеся по цвету. Кроме того, следует обращать внимание на ситуации, когда карта с трудом входит в картоприемник. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на МВД. Ведомство также рекомендовали обращать внимание на наличие функции бесконтактной оплаты NFC. Такие банки в МВД назвали менее безопасными. Клинические испытания вакцины от аллергии на кошек в России могут занять до 2 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на иммунологов. По их мнению, такой препарат будет востребован, поскольку проблема аллергии на кошек очень актуальна для страны. Спрос на вакцину будет связан с большим количеством домашних питомцев россиян. Отмечается, что аллергия на кошек – одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактом с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% людей. Курс доллара на выходные и понедельник – 76 рублей 66 копеек, евро стоит 87 рублей 67 копеек, юань – 11 рублей 30 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов, облачно с прояснениями, дождь будет после 18 часов. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: руках тебя носил ты и боялся уронить.
1: Экзамены позади, дипломы получены, теперь главное сделать выбор, где продолжать получать знания. Но на самом деле это заслуга не детей учиться, это заслуга родителей, которые создают атмосферу беззаботности от других обязанностей. Мне это еще, конечно, предстоит, а посему хочу пожелать всем родителям терпения, мудрости и сил в этом нелегком, но таком важном пути воспитания и поддержки. Пусть ваши дети радуют вас своими успехами, а ваша любовь и забота всегда будут для них источником вдохновения и силы.
0: Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

деле сейчас добраться из пункта А в пункт Б, это тот еще квест, но влюбленному, как говорится, и море по колено. Так что не ищите оправдания, ищите возможности. Немного фолк-мотивов далее подарю вам на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ – болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
3: Хочешь

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней.

вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

передает музыкальную эстафету девчонкам из группы «Воровайки». Надо отметить, что песни от этих исполнителей услышим мы со сцены «Лайф-арены» 14 ноября. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Крутукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Чепик, Холла, Шаман и многие другие любимые исполнители. Есть возрастное ограничение 12+.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: А она в мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны. В небо.

Программа «По заявкам» подошла к концу, а вот мобильные выходные продолжаются. Павел Осипов поздравляет свою супругу Анжелочку, ну и, конечно же, себя, в том числе, что сын Артемий в понедельник возвращается из армии. А вот в Ярославль приехали земляки, хорошие, добрые друзья. Это Саша и Люда Дибровы. А это 4000 километров с города Новокузнецк. Хочу им сказать, молодцы, сейчас ребята готовят шашлык, пахнет вкусно. Так, это Ярославль, Гимановы. У моего брата Николая сегодня юбилей, 50 лет. Ну и хотелось бы, конечно же, с этим поводом и поздравить. И передать ему пожелание счастья, здоровья и мирного неба над головой.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один век. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Не отпускайте женщину на юг. С ней происходит все помимо воли. Забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг. Не отпускайте женщину на юг. Они косят под школьниц и студенток. Их так.

отпускайте женщину на юг. У вас весной явилось чудо вдруг. Ни на кого из предков не похоже. Да и к тому же еще со смуглой кожей.

0: голосом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию. В их числе стандарты на йогурты, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры. Об этом сообщил Росстандарт, пишет РИА Новости. Ведомстве добавили, что ГОСТ на йогурты для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению продукции для детей с 8 месяцев до 3 лет. Также появился стандарт на напитки на основе молочной сыворотки для детей от 1 года. Оба ГОСТа вступают в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения. Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции. Она придет в страну из Европы. По прогнозам турецких синоптиков, после 17 июля температура воздуха на популярных курортах Средиземного и Эгейского побережья может превысить 40 градусов, пишет РИА Новости. Министерство здравоохранения Турции призвало жителей страны ежедневно употреблять до 3 литров воды. Также следует избегать длительного пребывания на солнце и внимательно следить за самочувствием. Туристам необходимо планировать прогулки и экскурсии на утренние или вечерние часы, носить головные уборы и легкую одежду светлых тонов, пользоваться солнцезащитными средствами. Учителя чаще других выгорают на работе. Каждый пятый педагог в России находится в состоянии хронического истощения. Они не увольняются, но качественно работать уже не могут. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на исследование. Второе место у госслужащих. Они часто приходят на работу с идеей что-то изменить, а через год понимают, что их труд не приносит видимого эффекта. На третьем месте оказались финансисты и банковские сотрудники. Они работают в режиме бесконечных дедлайнов и просто не успевают восстанавливать силы. Курс доллара на выходные: понедельник 76 рублей 66 копеек, евро стоит 87 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

когда на душе тяжело, то ищешь опору и поводы взглянуть на ситуацию, может быть, даже под другим углом, утешить себя или найти слова, чтобы поделиться переживаниями. Один классик сказал, что людям нужны тяжелые времена, и трудные даже испытания нужны, чтобы развить, так сказать, мускулы души. Михаил Шафутинский открыл новый час на радио «Шансон». У Виктора Королева, кстати, есть рецепт, как изменить все к лучшему. Давайте прислушаемся. В студии Ольга Шатрова, и мне остается только пожелать вам искать спасение в любимых песнях на радио «Шансон».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

поиски своего места в огромном и порой безразличном городе, о любви на расстоянии только что. Но даже если вы однажды были ранены чувствами, то не бойтесь любить. И далее пожелание от Татьяны Булановой. Пускай надежда сердце озарит.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Бросьте дома пацану. Да, вообще-то возраст только цифры, и печалит они только от осознания, что не так много времени, чтобы все изменить. А у вас еще есть время организовать свой отпуск не только под солнцем, но и в компании любимых песен радио «Шансон». Мы приглашаем всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно и Федя Карманов и многие другие любимые артисты. Подробности ищите на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

только на ошибке, но не разрывавшейся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким.

Опасная штука. Ведь не зря подсказывали нам, что чужие умному наука, а своим одним лишь дуракам.

0: и не жить.
1: Единственная настоящая ошибка – это не исправлять своих же прошлых ошибок. Но я согласна с одним мудрецом, который сказал исправлять мужчин должны только мужчины, а женщин – женщины. Если женщины примутся исправлять мужчин, им помешает жалость, а мужчинам же помешает, увы, жестокость. На этом раскланиваюсь. Желаю вам чудесного вечера в компании «Радио Шансон» и Юлии Степановой. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

город. Вот и встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высятся строго.

18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Уровень потребления пива в России за прошлый год достиг рекорда низкого значения. Об этом сообщается на сайте Национального рейтингового агентства. Выяснилось, что на одного взрослого россиянина в среднем приходится около 60 литров пива в год. Это на 17% меньше, чем в 2024. По прогнозу экспертов, в 2026 показатель останется примерно на этом же уровне. Одной из главных причин снижения рынка называется рост цен до 15%. Также все больше россиян выбирают здоровый образ жизни и отказываются от алкоголя. Тем временем россиян предупредили о массовых рейдах ГИБДД. Они пройдут в эти выходные, пишет газета.ру. Особый упор будут делать на нетрезвых водителей. Проверки затронут Липецкую, Тверскую, Нижегородскую, Кировскую, Самарскую, Калужскую области, Красноярский край, а также ряд других субъектов. Госавтоинспекции призвали не садиться за руль в состоянии опьянения, а также не закрывать глаза, если кто-то другой хочет сесть за руль после выпитого алкоголя. Сотрудники напомнили, что это может привести к авариям или более страшным последствиям. За пьяную езду и отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. В текущем году Москва отметит свой 879-й день рождения. Празднование Дня города состоится 5 и 6 сентября. Такое распоряжение подписал Сергей Собянин. Об этом сообщает портал мэра и правительство столицы. Традиционно праздничные мероприятия организуют в центре города, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках. Программа празднования Дня города будет утверждена в ближайшее время. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Если вы любите песни «Радио Шансон», вы должны попасть вот куда. У всех поклонников нашей радиостанции «Шансона» по-русски в целом будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом, и где выступит группа «Лесоповал». «Радио Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Это 14 ноября, «Лайф-арена». Самые доступные, самые классные билеты на танцпол. Там можно не только послушать, посмотреть, но и потанцевать под песни любимых артистов. Михаил Шутинский, Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, Ирина Круг и другие звезды. Для зрителей старше 12 лет. У микрофона Юлия Степанова, далее Владимир Высоцкий.
1: Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудак, а просто так, а просто так.

может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь, мол, век, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан.

по годам. Я прыгнул ночью из электрички, но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой труп уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога, да, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно.

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Я подарю тебе звезду, поведу тебя на край вселенной. Да-да-да. Возможно, не нужно глобальных подарков, а нужно просто теплое какое-то человеческое внимание, а иной раз просто взять, помыть посуду, вынести мусор. И вот из таких мелочей складывается отношение. Алекс Лим, великолепный Алекс Лим, только что в эфире радио «Шансон», но мы все-таки держим путь за горизонт. Никаких, так сказать, прозаических вещей в песнях радио «Шансон». Скоро у нас в эфире Стас Михайлов, а чуть позднее роскошный дуэт Михаила Круга и Вики Цыгановой. Добрый вечер.
1: Реклама.

0: предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Астанину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
1: За что вы больше всего благодарны друг другу?
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
0: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Астаниной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

Не потеряйте возможность побывать на живых концертах Евгении Кемеровского и других артистов, что примут участие в фестивале «Бархатный шансон 2026». Ну и заодно разнообразить свою жизнь в тумане серых городов, сделать ее ярче, теплее и более цветной. А в этом году фестиваль «Бархатный шансон» пройдет с 24 по 30 октября в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие звезды. За подробностями добро пожаловать на сайт radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Еще раз, 24-30 октября, «Бархатный шансон», Турция. Добро пожаловать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Будем отвечать на ваши сообщения. Не останутся они безответными в программе «Только для вас» в 9 вечера на радио «Шансон». А следующие 2 часа, как обычно по субботам, у нас самый танцевальный, самый динамичный, самый заводной «Шансон». Время дуэтов. Любовь Успенская и Сергей Жуков только что. Далее Авраам Руссо и «Рада рай».

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Очень сильный ливень с грозой обрушился на московский регион. Интенсивные осадки отмечаются на западе и северо-западе города. Кроме того, ливень проходит в пределах Бульварного кольца, на востоке и юго-востоке, а на севере дождь идет в районе МКАД, из-за чего серьезно осложняется видимость на дороге. Об этом пишет «Москва-24». До вечера субботы в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. В ночное время ожидаются дожди, грозы и мощные порывы ветра. По прогнозу синоптиков, за выходные может выпасть почти 70 литров воды на квадратный метр, что составляет около 80% от обычного месячного объема осадков. 4 предмета станут обязательными для студентов всех вузов. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. По его словам, министерство стандартизирует подходы к изучению указанных дисциплин и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых. Ранее сообщалось, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом.

мог оставить друга. Помнишь, как жестокой вьюгой кровью ран своих он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел. Бились, бились волны за кормой.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в России меняются правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Как пишет «Интерфакс», при определении цены запчастей больше не будут учитываться слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Также расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей. Ожидается, что в среднем выплаты по полису вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям до 40%. Тем временем с днем московского транспорта горожан поздравил Сергей Собянин. В своем канале в мессенджере «Макс» мэр подчеркнул, что стремительное развитие столичного транспорта – фирменная черта Москвы в последние десятилетия. Кроме того, за минувший год был на 100% обновлен парк трамваев, а также запущен второй московский трамвайный диаметр, ставший самым протяженным в мире. Также открылся четвертый регулярный речной маршрут, а на воду спустили первые электросуда Московской верфи. Завершили масштабное обновление Ленинградского вокзала и начали тестирование беспилотного поезда на БКЛ. А осенью будет открыт новый Рублево-Архангельский радиус метрополитена. Российские школьники завоевали 5 золотых медалей на 56-й международной олимпиаде по физике в Колумбии. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что в состав сборной команды России вошли 5 человек – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Каждый из них получил главную награду. Отмечается, что состязание объединило участников из более 90 стран. В прошлом году международная олимпиада прошла во Франции. Тогда российские школьники получили 3 золотые и 2 серебряные медали. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

только для тебя. 40 струн порвал без толку, только для тебя. Только для тебя сделал первую наколку,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Эх, разгуляй на радио Шансон.
1: Ты скучаешь, вата валит с неба. По неделям вьюги и метели. У дороги домики под снегом.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель новых людей полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Здесь радио «Шансон», программа «Только для вас», и она началась. Меня зовут Юлия Степанова, всем привет. Плюс 7-909-955-1030, это наш номер. Пожалуйста, пишите, не забывайте о подписи. Сегодня у нас с вами в России отмечается День художника по свету. Поздравляю всех причастных, ну, мы больше по звуку. Дальше, Всемирный день лошади, Всемирный день народонаселение. Это мы с вами, наверное. Всемирный день шоколада. По этому поводу предлагаю послушать песню. И если вам сегодня не удалось съесть ни одной шоколадки и даже развернуть ни одной шоколадной конфеты, Виктор Дорин спасает и сладкоежек, и не очень. Добрый вечер еще раз. Пишите.

0: вечной светлой любви.
1: Михаил Шуфутинский украсил программу только для вас песней «Мама». Всем мамам доброго здравия и пусть будет больше приветов в адрес мам. Плюс 7-909-955-1030 – это наш номер. Пожалуйста, не забывайте про имена своих близких и сами тоже непременно подписывайтесь прямо в сообщении. Добрый вечер, Кобе привет, пусть не извиняется больше. Подпись «Любимая». Но тут варианта, собственно, два. Либо Кобу простили, либо, извините, поставили точку. Не извиняйте больше. Все, ничего не надо. Пусть у вас все будет хорошо. Далее. Добрый вечер, шансон. Прошу для себя песню Ирины Круг «Фамилия». Валентина, Краснодар.
2: Просыпаться хорошо, влюбленной, прошептав на ушко с добрым утром и

0: Шансон. Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Варвара Кутидзе в программе «Только для вас». Пишет Ирина. Здравствуйте. Всем привет из Барнаула. Моему мужу Константину Морозову желаю хорошего отдыха на даче и вкусных шашлычков. Ирина. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, пока есть время. Не забудьте о подписи. Шансон. Пишет постоянная слушательница. Хочу поздравить сына в Ненько Дмитрия. Он живет в Красноярске. Ему 33 года. Тебе сегодня 33. Пускай все сбудутся мечты. Поздравляет мама Светлана и Виктор из Крымска. Родное радио «Шансон». Поздравьте Ольгу Романову с днем рождения. Это Санкт-Петербург. Оля, поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, благополучия, везения, любви и мирного неба над головой. Оставайся всегда такой же красивой. Михаил. Привет, радио «Шансон». Сидим в бане. Привет Лехе, Татьяне, папе Саше и маме Ире от сына Димы. Дорогое радио, передаем огромный привет Новосибирску, поселку Кольцово и нашей дружной компании, которая собралась на даче. Отличное настроение и ваши отличные песни. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Бублика «Будет светло». Сообщение от Танюши.

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Добрый вечер еще и еще раз. Продолжается программа только для вас на радио Шансон. Плюс 7-909-955-103.0. Номер для ваших сообщений. Не забудьте про подпись. Здравствуйте. Привет из Саратова. Ане Кондратовой, моей подруге, ее замечательной семье, друзьям. Сидим на даче, едим шашлык с овощами. Рассказывает нам Леся свое привлекательное меню. Добрый вечер, Шансон. Шлю большой привет в СНТ Гривна, любимым друзьям Оксане и Сергею, дорогому мужу Боречке Мамедову и отдельное огромное спасибо нашему соседу Сергею Ивановичу. Всем спасибо за такой прекрасный вечер. Ваша Любаша. Добрый вечер, Шансон. У моей дочки Даниэлы был день рождения. Привет из Норильска, Людмила. Что ж, Даниэлу с наступившим. Счастья и здоровья. Сережка, мы уже с тобой давно знакомы. В твой день рождения нам бы хотелось тебе сказать вот что. Желаем жить как

сыр в масле. Желаем, чтобы жизнь была будто полная до краев чаша. Чаша счастья, радости, здоровья, любви, улыбок, благополучия и всего того, что делает нашу жизнь лучше и добрее. Да нюхай тебя, дорогой. Семья Завьяловых обняла тебя. Песня в честь Сергея.

0: А дней рождения у нас много, поэтому продолжим поздравлять. Шансон «Поздравляю мужа» Олега Нестерова с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «С днем рождения, Олег». Всех благ, с праздником. Шансон. Сегодня день рождения моего сына Демишева Дениса Вячеславовича. 25 лет. Горжусь и люблю. От всей души желаю всего самого наилучшего, здоровья, успехов и удачи во всем. С любовью, мама Мария Ивановна из Красногорска. Шансон, передайте, пожалуйста, привет нашей теплой компании. То есть уже теплой, да? Ну, это хорошо. Сидим в беседке, прячемся от дождя и слушаем радио «Шансон». Семья Спицыных и Мордаковых. Привет, «Шансон». Едем в Москву, слушаем радио «Шансон». Хочу передать привет Павлу Викторовичу и сказать ему спасибо за то, что он вовремя появился в моей жизни. С уважением, Тамара. Как хорошо, когда в нужное время, в нужном месте появляется тот, кто надо. Ой, счастье вам! Передаю привет своей большой семье в Котово, родителям Коваленко, Жарковым, любимому мужу Славочке, которому завтра 30 лет. Люблю всех. Добрый вечер, лучшая передача. Вчера у дорогой жены был день рождения. Из-за пробок не успел поздравить ее хорошей песней. Выручайте, Иван, чай.
1: Темная ночь.

ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Андрей Державин в программе «Только для вас». Шансон «Привет». «Мамочка моя, люблю безумно. Муж мой, спасибо, что ты у меня есть. Спасибо за сына Илью и за дочку Дарью, ваша Юлька». Добрый вечер, Шансон. Передавайте, пожалуйста, привет семье Сорокиных и Буравковых. Поставьте хорошую песню про любовь. Привет, Шансон. Привет мужу Алексею и всему городу Можайск. Всем хорошего настроения желает Анна. Здравствуйте, радио Шансон. Передаю привет любимому мужу Лепешкину Евгешке, медвежонку из города Энгельса. Ему очень нравится, когда я передаю ему привет на радио Шансон. Любимая жена Сахарок. И поставьте, пожалуйста, романтичную песню. Ух ты, как сладко-то. Ну, недаром сегодня Всемирный день шоколада.
1: Горько вспоминать и славу.

0: реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: готов все обиды простить.
1: Александр Буйнов в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Привет есть от Анютки, любимой и дорогой подруги Лапшиной Олеси. Люблю, обнимаю, надеюсь, не последний вечер встречаемся. Большой привет всему Нижнему Новгороду и Саратову. Поставьте песню для нашего уютного вечера, чтобы нас взбодрило. Такс, добрый день, любимый шансон. Огромный привет из Пицунды от Ольги Владимировны. Сегодня у меня и у моей свахи Смирновой Светланы Викторовны, она живет в Батайске, в один день, в один месяц, день рождения, мы с ней родились. И наши дети вот поженились, живут вместе уже 13 лет. Поздравьте нас с нашим днем. И главное для нас уже это уже здоровье, здоровье и уважение наших детей и внуков. Дорогая Ольга Владимировна, Светлана Викторовна, пусть так и будет. Доброй ночи, страна! Передаю привет любимой жене Виктории, привет всему Поварову и городу Уральск, Западный Казахстан. Здравствуйте, поздравьте с 70-летним юбилеем нашего отца Петра Ивановича. Долгих лет, здоровья, не унывать, всегда удачные рыбалки. Кстати, завтра это день рыбака. Дети и любящие родственники поздравляют Петра Ивановича. Следующее послание, дорогой шансон. Поздравляю моего любимого мужа с днем рождения. Мы на даче едим шашлыки, слушаем радио «Шансон». Марина просит для Анатолия из Санкт-Петербурга песню Вилли Токарева «Мой муж, муженек». Ну что ж, отличная песня, и взбодриться можно, и, так сказать, мужу лишний раз приятно сделать. Времени у нас немного, но есть. Пишите.

заканчивается программа только для вас. Следующая завтра в 3 часа дня и в 9 вечера будет тоже. Привет любимому мужу Игорю и дочке Виктории. Они сейчас отдыхают на Дону, ловят рыбу. Люблю, ваша жена и мама Елена. Добрый вечер. Мне сегодня 51 год. Поздравляю себя. Светлана Тихомирова. Светлана, мы все тоже вас поздравляем. Шансон, передай огромный привет дяде Игорю с севера, который сейчас собирает шкаф. Екатерина, и поставьте, пожалуйста, любую песню группы «Лиса Повал». Здравствуйте, привет милой и красивой женули Ирине, с любовью от Константина. Сегодня отмечает свой день рождения девушка Кристина. Поздравляю, желаю всего самого лучшего, счастья, любви. Пусть не скучают, мы скоро приедем. От Ольги это послание. Шансон, привет из Орла. Поздравляю любимую доченьку Зайкину Екатерину с получением диплома. Так держать, люблю, горжусь. Мама Марина. Шансон, хочу передать привет Илюше. Не переживай, экзамен это не вся. Вот, не все. Вся жизнь впереди. Мама Людмила. На этом все. Услышимся в следующем часе.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Не предавай, не предавай, не убивай, не убивай, не пожалей. Отдам последнюю рубаху, не укради. Вот тут я дал, вот

горяча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил.

0: радио «Шансон».
1: Вы мне повстречались, но не летом, задержались миг из головы.

И в этой точке эфира встречаются шансон по проверенной временем и шансон молодой. Александр Новиков только что в нашем радиоэфире «Марракеш». Далее, а еще нам скоро предстоит услышать черноокую Ивана Кучина. И будет песня на стихи Михаила Танича и музыку Серафима Туликова «Признание в любви» в исполнении Сергея Коржукова. Добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

больше не могу объяснить.

За обжигающими впечатлениями приходите 14 ноября на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Она состоится в столичной лайф-арене. Звезды радио-шансон и молодые исполнители несколько часов будут петь свои самые зажигательные хиты для зрителей старше 12 лет. Алексей Петрухин и Анна Семенович далее в эфире. С неба

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: я тебя подругой называю. Ты только лишь мое воображение.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

0: Вот и я, слуга ваша покорная, тоже, пожалуй, пошла, но у нас с вами все остается всерьез. И главное, чтобы впереди светила звезда путеводная, а она у нас есть. А Стас Михайлов только что в радиоэфире, Михаил Задорин, звезда «Любовь» продолжает. У микрофона была Юлия Степанова, вернусь к вам в понедельник вечером, не скучайте, всего доброго, пока.
1: Буду помнить твои губы. Опять страдать в бессоннице ночей.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Приходи, соседка, поворкуем дождь. Приходи, соседка, поворкуем дождь. Вырвался на волю, расплескался теплый свет. Разыгралось небо, кроет синевой.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.
3: Помолчим, и все сбудется, верь.

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник мы видим.

сна. Пусть душа отдохнет от звонков, ключ в замке повернет тишина, и за печкой не слышно сверчков.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

росли. Поехали извозчик на Арбат. Поехали извозчик на Арбат.

девушкой я вернусь на материк. Моя звезда настыла в небе, не потухнет. Пойдет сухарь под маргарин, о том о сём поговорим и вспомним светлую Нагаевскую бухту. Пойдет сухарь под маргарин, о том о сём поговорим и вспомним светлую Нагаевскую бухту.

вызвали вас всех. У меня есть одна скверная привычка. Никогда не отдам я свою добычу. Что хочу, получу,

Потому что она за спиной моей тихая спит. Родина, моя милая родина, моя светлая родина, ты не мачеха, мачеха.

что там ждет впереди, и смогу ли я счастье догнать?

моя светлая родина, ты не мачеха, мать. Родина, моя тихая родина, никому тебя родина у меня не

0: меня не отнять. У меня не отнять. У меня не отнять.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.

Мороз неделю Рождества. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва. Былой поры им грезится веселье,

Господь неделю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Верочка, девочка-красавица. Вера, Верочка, всем в глаза бросается.

будет тебя на рассвете пускать кораблик бумажный, бросать слова не на ветер. Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

может, вместе с тобой тепло и радость до дрожи, принять друг друга такими, какими только быть можем.

0: моя Россия.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами

0: рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Была бы мать жива моя немного, она пришла, надежду затая. А так я

А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела,

скрипчал, губа моя не дура. Уже четвертый грел фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышалась.

хоровод. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Я как будто снова в Ленинграде, тот же мелкий дождь в окно стучит.

легонечко по первой, а потом, конечно, по второй. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. Песня про кабак времен застоя не прибавят лишних пять минут. Он не заслужил звезды героя, орденов за это не дают.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Запах тайги,

лет на 10 опоздала.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

кто к тебе постучал. Этой ночью не в дверь.